0: Вставай! Лежать, бросать оружие! Орать по него! Что ты там задумал? Руки покажи, база!
1: Лежать!
2: Стол на землю!
1: Бэм на землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
2: Руки стволом!